колбаса. Я ждала тебя, не плачь, ты ушел по речке качет. Тут какачка, морчага, тукен и хангурай. Ты ушел по речке качет, я ждала тебя, не плачь, тукен и хангурай.